0: ты, пожалуйста, опять не приснись.
1: И зато често саням твое усне, а то на мене има леко и ту мощь.